камамыла. Мылалохи кумчашео кромос сокручо. Икручашео лемыну кео кепрлемо, орай прлемо. Лемолохи кумчашео хунзыдо тилежи пржуама. Вау, очи ти ини, ни ваки ло сто. Сто, очи ти ир, ваки ло сто. Сто, иде лидзи, кари ти ваки ло сто. Сто, и жоло, ошу, ката стаки ло сто. Ахожоло ошу макес мажа лосто. Ахонки твато леле чука лини кило ажопе жовуле. Ахонки твако шрезка лини кило ажопе жовуле. Ику чахео ижо чо хокатр нихия шувано хоре о мидова нихия шува лилере. Ва ижо о мидова ахия шува летилило охо кокроко маже жета лоли о мидова ахия шува лилере. Лерес дусто мидова ахия шува рилето. Вало хэчи дой бука жила паля бака кьода. Вадо вано рилето чахио но то рилето. Ичу чахио нино ма кьяра ама кьи кушудало. Хечи дой бука жите килуаке. Козыки сауча мемы квасо саурхерки дюмуача хеосы. Вачо холове туко ку мэкону. Вало хи икру мэча хео мэбэсы. Сыхи шевуло и чени бали тетуро. Ику чахо жо о мидова нихия шува лети лоли дисону ка печова. Опрка лети кроло ако фопфото. Ичу чахио нино чо хоно пе мужу мое жо о мыкакр мыко дао те дуэно. Эно и жо пи дуна хако думы коши то пиода. Опрка лити кроло аха то лото. Ику чахио нино чо хоно пе мужу мое жо о мыкакр мыко дао те дуэно. Эно и жо пи дуна хако думы коши то пиода. Ва и жо о мыкакр мчико поне о пихисно мадетоно ву крохере. Эрело хи икру мчашо мыко фофе оха толо кали мчикроло поне о пихисмо тухоле. Эку кахчашо али кали хилиши жоро эли шило те дуэно. Эно кашир хокока херекоту нихи орамэхо эчара эти кочуэке. Же ашумо кратуз и чени мутико коршекроло захео бали тетуро. Керолохи кумчашео мутиконо. Лиджи о чононда.

0: ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ
1: ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯀꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯗ ꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯏꯗꯣ ꯈꯟꯅꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯕꯨ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯤꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯃꯤꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯇꯥꯖꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 12 ꯁꯥꯏ ꯀꯥꯔꯤ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤꯅꯦꯁꯨ ꯈꯪꯒꯤꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯋꯥꯠꯄꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯇꯝꯃꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯣ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯦꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯝꯃꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯌꯣꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯤꯗꯣ ꯇꯝꯖꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯜꯖꯤꯁꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯦꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯌꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯀꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯠꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯦ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯤꯅꯣꯀꯣ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯁꯝꯅꯔꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯥꯏꯀꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ
0: ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯋꯔꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯦꯠꯅ ꯈꯥꯏꯅ